карман вкушенья скид. Без пенес, еще не дло. Не набери, сто злости, не набери, сто злости, не набери, сто злости. Откуда си повесь мне там?